0: Хэнчэц Иван Прачи фа-мажор рондон Алексей Любимовый катармамб.
1: Александр Глазунов, симфоник поэм Стенка Разин. Катарум е шотландакан тхакавуракан азгаин вагахумба, дирижор Нееме Ярви.

0: Хнчиц Иван Прачи фа-мажор рондон Алексей Любимовый катармамб.
1: Александр Глазунов, симфоник поэм Стенка Разин. Катаруме шотландакан тхакавуракан азгаин вагахумба. Дирижер Нееме Ярви.